помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоукровне. И же праведный, любя и грешный, милуй я, и же вся зовы по спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святителя соучисти помышления, исправи мысли очисти. И избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами. Ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей, а славы, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения, серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тями величаем. Именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь, Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешными, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей судьями, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои, яко чужде восставши на мя и крепце взыскавши душу мою, не предложивши Богу пред собою, всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагу моим истиной Твоей, потреби их волю, пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня и сильно враги моего зря око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не крезли моления моего. Ванвими, услыши меня во скорбях печали моей, святок все глаз, вражай служение грешничав. Яко уклонишь на мя беззаконие во мне во враждоваху. Сердце мое смятеся во мне, боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покримать мою рех, ты даст мне крылья, яко голубини и полищей почею. Все удалимся, бегай во дворися в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия бури. Позапи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда не оскудят, стопный голихвой лес. Яко ащего враг поносимый, претерпел бы кубы и ащего, ненавидя меня на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же купно наслаждался, и си со мною брашен, дому Божия, ходи ко мне единомышлению. Да приидет же смерть на ня, и да снидут вас, живи, яко лукавство в жилищах их посреде их. Аз к Богу воззвах, и Господи, услыши мя вечера за утро, и полудни повимо возвещи, услышит глаз мой. И избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бога, и смирит ясы, прежде век есть бы им изменения, яко не убоежися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет его, разделишися от гнева лица его, и приближишися сердца их умякнуша, словеса их паче или и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, то тебя припитает, не даст векнул праведнику. Ты же, Боже, не изведешь ее в суде не отцеслением, уже и кровей все не приполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речит Господи, без заступник Моисей, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавится от сети лов, часто весе мятежно, плечма своим осените, под крыле его надеющийся, оружием обудится истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дне, отвечи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма десную тебе, к тебе же не приближится. Обаче, очима твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесит тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда притнешь, а камень ногу твою на аспиды, Василиска, наступит.

0: и поперешь льва из мира, яко на мягкого избавлю и покрою, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышай его, сними с лорд из моего и прославлю его, долготой дней исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Святителю Христу Богу возлюбленный, правило, веры, образ милосердия людям было и сих денем же постом и молитвою, яко светильник пресветлый просиял, и сиви прославлен от Бога явился, и си телом убо в нетлении почивая, духом же престолу Божию предстоя чудеса преславные, источающие моли Христа Бога, да утвердит Отечество наше православие и благочестие, и спасет души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! На высоту добродетелей вошел, если пророчи Моисея, если бы ради сподобился, если видите славу Божию, скрижали благодатные закона прият, и начертаний благодать себе нося, пророков было, если честная похвала, и благочестие великое таинство, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты и жал Тебе, родшегося, моли, Богородица, Дева, много поможет моление Матерника, благосердие Владыки, не презри грешных мольбы всечистые, яко милости вести спасти моги и жесть страдать, он нас изволивый, скоро да предварят нищедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле, хлеб наш насущный даст нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Многоразличные подвиги жития Твоего, кто исповесть многообразные милости Божия Тобою явленные, кто исчислит дерзновение же Твоего, пречистая Богородица и сеща драго Бога добре ведущая, во умилении сердечным зовем Ти, не лиши и нас Твоей помощи и заступления, свидетелю Христов и чудотворче Иоасафию. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее же праведно, любя и грешный, милуя, и же всязывай по спасению обещания ради будущего благ. Сам, Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святителя соучисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей, а славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Господи Иисусе Христе Боже наш.
0: Аминь, Боже Господи, силы сия, твари, содеятели, же за милосердие, беспрекладные милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, низкославы на спасение рода нашего и честный Его, и честным Его Христом рукописание, грех наших растерзавы и победивы, тем начало власти тьмы, сам Владыка человека любчив, прими нас, грешные, благодарственные сия, молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов. Приглази страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышлений лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаю, безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно,

патриархе Кирилле, я господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, в октизидиаконстве, а всем прищелю

грешник, и выше небес быв, иже не имать по все дни нужды, яко же первосвященницы прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских. Сие бо сотвори единою, себе принес. Закон бо человеке поставляет первосвященники, имущие немощь. Слово же клятвенное, и же по законе Сына вовеки совершенно. Глава же о глаголемых

паче, кто внидет, посетцем, и внидет, и изыдет, и пожит обряд.

пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник и женесть пастырь, ему же несут овцы своя, видит волка грядущего и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их и распудит овцы, а наемник бежит, як и наемник есть, и не родит о овцах. Аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, яко же знает мя отец, и аз знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и ины овцы имам, и же не суть от двора сего, и ты ими подобает привести, и глаз мой услышат, и будет единое стадо, един пастырь.

помилуй нас, и брани гостящие, ополчившиеся на святую руку. Чаще разделите, погубите единороды я. Восстанет Божий, помощь Лизу и подать нам силы Твоей победу. Ведом чадом Твоим единстве русской церкви ревнущий поспешствует. Духи вратолюбия крепить не сбиты с вами. Туда прийти раздирающего врачения умов и расточения сердец Лизу Твою. Я ведь в церкви живота Бога и замысл их исповедни. Благодать Ты власти, содержащих, как всякую благо наставил мудрости и богати. Твой лице защитники Отечества нашего, заповедь, ты сохрани крепость духа не спасли, а смерть и ран клини и сохрани, лишены кровь, нам не слушай, дом или дело, сны питания, зубы, страшки, укрепи и сели, смятение, печали, слушай, надежду, благую тишине не подашь, всем сводни все убиенными от раны, повесть и скончавшихся, прощение грехов дару, блаженную покоение сотвори, все исполни на пьежу тебе мир, надежду, любви, восстай, пакли, всем стран, святые, руси, мир, единомыслие, друг к другу, любовь, создаю люди твои, я когда иди не устрели, не сердце, испаримся тебе, и единому Богу Троице, славимому, ты быть заступление, и победа и спасение повальше на тебя, и тебя славу воссылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно,

Господина нашего, Пресвященнейшего Кирилла, епископа Всеобъемлющего и Дмитровского, и братья святые обители сия, и вас, и всех православных христиан, да помилует Господь.

15.

крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовастася Бозе живе. Ибо птица обдети себе храменную, горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж, ему же есть заступление Его, Тебе восхождение в сердце своем положи. Воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагая, и пойдут от силы в силу явиться Бог богов Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Божий окуть защитничи наш. Верь Божий призы на лице Христа Твоего, и к лучший день един во дворе Твоих паче тысяч. Изволих приметатися в дому Бога моего, паче неже жителями вселения грешничьих, яко милость истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобием. Господи Боже сил, блажен человеку по военотям. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плены, оковле оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси все грехи. Укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наше. И отврати ярость Твою от нас, когда вовеки прогневаешься на ныне, прострежешь гнев Твой от рода в рода. Боже, Ты обращаешь, оживешенные люди Твои возвеселятся у Тебя. Яви нам, Господи, милость Твоя и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речит о мне Господь Бог, где кричит мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость истина, святостися, правда и мира благобызастася. Истина от земли воссияй, правда с небесе приничай, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мяко нищий Бог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, побающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благо, кроток и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, во мне глаз умоления моего. День скорби моей я воззвал к Тебе, услышал мя,

несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы лики сотворил еси, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославит имя Твое, кобелеси Ты, Творя чудеса Ты, еси Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятись имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, як и милость Твоя вели на мне. И избавил еси душу мою от ада преисподней шагов, Боже, закону преступниц восставши на меня, сон державных взыскаши душу мою. И не предложишь Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, присли на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои, я, сотвори со мной знамение во благо, и да видеть ненавидящие мя, постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видеть ненавидящие мя, постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святителю Христу, Богу возлюбленнее, правило веры, образ милосердием людям был еси, бдением же постом и молитвой, яко светильник пресветлый просиял еси, и прославлен от Бога явился еси, телом обо внетлении почивая, духом же престолу Божия предстоя, чудеса преславные источающие, моли Христа Богу, да утвердит Отечество наше в православии и благочестии, спаси души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На высоту добродетели вошел еси, пророче Моисея, и сего ради сподобился еси, видите славу Божию. Скрижали благодатные законы приятым, и чертаний благодать в себе нося, пророков был еси честное похвало, и благочестие великое таинство, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы распятия, претерпев благие, спроверги смерти и смерти, воскресенье явлей, яко Бог. Не прес я же создалась рукою Твоей, яви человека любе Твоей милостиве, прими рожду Тебя, Богородица, молящуюся за ны. И спаси, спаси наш люди отчаянный я, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего. И не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, отчисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь.

различны подвиги жития Твоего, кто исповесть, многообразные милости Божии Тобой явлены, кто исчислит. Дерзновение же Твое, Пречистая Богородица и Всещедрого Бога, добре ведущие, в умилении сердечным зовем Ти. Не лиши нас Твоей помощи и заступления, Святителю Христов и Чудотворцу Иосафии. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Те же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые, славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее. И же праведная, любя, грешная, милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими нашу в час всей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие без сравнения серафимы, без истления Бога, Слово Рожью, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку, благословим. Аминь. Владыку Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый в наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас. Вон же наше в отводящем древе виси, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и входа. И смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих. Согрешихом бой беззаконного хомонес мы достойны возвести о часа нашей, возрети на высоту небесную. За не оставих им путь правды Твоей, и ходих им волях сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святаго. Яко исчезавших в суете дней наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши. Ты мертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивший человека в нового облицемся. И Тебе поживем нашему владыце и благодетели, так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем. И где же есть всех веселящихся жилища, Ты бы и воистину истинное веселье и радость, любящих Тебя, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зелоба, исповедание велилепота, облеклась еси, одеяся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превосподня своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветренью, творяй ангелы свои духи, и слуги свое пламени огненное, основая землю на тверди, и я не преклониться век векам.
бесные коли за одеяние ея на горах станут воду от запрещения Твоего, побегнут от глаза грома Твоего, боятся, восходят горы и не сходят поля. Место я же основал еси, им предел положил еси, Боже, не придут, не же обратятся покрыть землю. Посылая источники в деблях, посадя гор, пройдут воды, напоятся звери сильно, ждут она где в жажду свою. На тых птицы небесные привитают от среды камени, дадят глаз, напояя горы от невыспанных своих. От плода дел твоих насытится земля, просибая траву скотом и злак на службу человеку. Извести хлеб от земли, вино веселит сердце человеку, мастить лице елемы, хлеб сердце человеку укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, жеси насадил, там птицы во гнездятся, родивы жилище предводительствует.

животное тамогадиши не числам. Животное малое с великими там корабли приплавает, змеси его же создалось, и ругатись ему, всяк тебе чай дать и пищи им во благо время. Давши тебе им соберут, отвергши тебе руку, всячески исполнится благость, отвращу же тебе лице возметутся. А ты меши духах и исчезнут, и перь свою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся. И обновишь лице земли, и будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на земле, творя ютристися. Прикасаюсь горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аже возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконница, как же не быть им, благослови душе моя Господа, солнце познал запад свой, положил еси тьму и бысть ночь, яко возвеличившися дела твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

снов и спал, поставь я бы Господь заступит меня. Не убоюсь от всем людей, окрестно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими суе, зубы грешников сокрушил и сим. Господи, есть спасение на людях Твое, благословение Твое. Ас уснув и спал, поставь, яко Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоя влечишь меня, не же гневом Ты накажешь меня. Яко стрелы Твои взошь во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое пред задушу главу мою, яко время тяжкое тяготеше на мне. Восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего. Пострадав и слепов все до конца.

же яко глух, не слышит, яко нем, не отверзаю у своим, и мых, яко человек, не слыши, не моего сердца, яко влечения, яко на тебя, Господи, уховат, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревны, никогда порадуйтесь, образимые, никогда подвижайтесь, ногам и вели речь ваша, яко асна рано готов, и болезнь моя предо мной есть вину. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуйся о грехе моем, врази же мои живут и укрепившися паче мне, и умножившись ненавидящими без правды, воздающими зла и возлагая болгакуме за них гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моя, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннего жада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней безводней, так во святе явився Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твою паче живот уснила и попалите Тя, так благословлю Тя в животе моем во имени Твоем воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, снам радости восхвалит тебя уста моя, аще поминах тебя на постели моей, на утренних полчах сердца, яко вылыся помощник мой, в крови пилу твоя возрадуйся. Крепи, душа моя, по тебе, вини же прият десница твоя, ти же в сою скажет душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лицевым буду, царь же возвеселится, о Боге похвалится вся крылы сии, яко заградившись уста глаголющих неправедная, на утренних паучах всех тебя, яко вылыся помощник мой, и в крови клевут

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спаситель мой, Бога дни возвал и в ночи пред Тобою. Да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися то душа моя, живот мой аду приближися. Применен бы с нисходящими в рог их, яко человек без помощи мертвый свобод. Яко я свинья спящего гроби, же не помянулась к тому, и те от руки то от реновини выше, положишь мне в рове преисподним, тем дыхайся не смертней. На мне утвердись ярость твоя, вся волна твоя навелась на меня. Удалилась из знамя моих от меня, положишь мне нежно себе, предан бы их и не исхожда. Отче мой, изнемогусь от нищеты, возвал к тебе, Господи, везде. Возде к Тебе руцы мои, и домерками Твои же чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. И да повесть то во гробе милость Твою истину Твою погибели. И да познано будет под ней чудеса Твоя правда Твоя земли забвений. И аз Тебе, Господи, возвах и утро молитвое предвалите. Скоро, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищийся и в трудях от юности моей вознежись и смирись из не могу. На мне при душе гневе Твое устрашение Твое возмутишь меня, а бы душами яко вода весь день одержашь меня вкупе. Удалилась от меня друга искреннего и знамя моих от страстей. Господи Боже, спасение моего в одни возвал в ночи пред Тобою. Да внидет при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови души моя Господа и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови души моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милости и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое обновиться и опорли юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своим Моисею, сыновом Израилю, хотение свое, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилости, не до конца прогневается, не живе враждуя, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его. И лико отстоят востолся от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко перст есть мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцвете. Яко дух пройди в небо не будет и не познает тому места своего. Милый же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах, сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небесе уготов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови души моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови души моя Господа. Господи, услыши молитвы мои, внуши моленья мои во истине Твоей. Услыши меня правде Твоей, не видя суть рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душ мой, смирил и землю живот мой, посадил мне стебнок, яко мертвый веком, и уныв во мне дух мой, во мне смятей сердце мое, помянув не древних, поучився во всех делях Твоих творениях, руку Твою поучался. Воздев к Тебе, Руцы моя, душа моя, ко земля безвольна.
сотвори мне за утро милость Твоя, как на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду я, как Тебе взять душу мою. Изми меня от раб моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, як Ты си Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдой Твоей сведишь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь, враги моя. И погубишь вся стужающая души моей. Яка срак Твоей. Услыши меня, Господи, правды Твоей, не видя суть рабов Твоей. Услыши меня, Господи, правды Твоей, не видя суть рабов Твоей. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, стоящие во храме Господнем, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Яков избрал себе Господь, Израиль в застоянии себе. Яко аз познах, яко вери Господь, и Господь наш над всеми Боги. Вся и реки восхоти, Господь сотвори, на небесе и на земле, в морях и на всех бездных, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветра сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе, Египте, на фараона и на все рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие Сиона, царя Морейская и Ога, царя Вассанская, и вся царствие Ханаанское, и даде землю их достояние Израилю, людям своим. Господи, имя Твое вовек, и память Твоя в рот и рот, яко судите имать Господь людям своим, и от рабих своих умолится, и дали язык сейбро и злато дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, очи имут и не услышат. И ниже есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие все надеющиеся на Ня. Доме Израилев, благословите Господа, доме Аарон, благословите Господа, доме Левин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, исповемся тебе, Господи, веко благ, яко век милости Его, исповедайтеся, Господи. Исповедайте Бога богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило вели единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, неизвешшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукой крепкой, мышцы высокой, яко век милости Его, раздейшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и правейшему Израилю посреди Его, яко век милости Его, и истрявшему фараоны силы Его в море Черное, яко век милости Его, правейшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему царей великие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Морейского, яко век милости Его, и Ога царя Вассанского, яко век милости Его, и давшему земли их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим, помянунный Господь, яко век милости Его избавил наесть от врагов наших, яко век милости Его, да я пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его, на реках Вавилонских, там и Седохом и Плакохом, никогда помянуте нам Сиона на вербе их посреди Его, весихом органы наши, яко там его простишены пленши нас о слове всех песней и виши нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как и воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, прильпне язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны идомские, в день Иерусалим глаголище, истощайте, истощайте до основания его. Чьи Вавилония окаянная, блаженный же воздаст тебе воздаяние Твое, еже воздавайся нам, блажен иже имя Тебе разбиет младенца Твоя камень, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Споемся Тебе, Господи, всем сердцем моим. Пред ангелом воспою Тебе, яко слышал, если вся глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, споемся имени Твоему, о милости Твоей, истине Твоей, яко возвеличилось и над всеми имя Твое святое. Вон жащий день призову Тебя, скоро услышим меня, умноживши меня в души моей силой Твоею. Да исповедуй Тебе, Господи, всей цари земстей, яко слышишь, а вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко верия слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокий издалече весть. Аще пойду посреди скорби, живиши меня на гнев, враг моих простелась и руку Твою, и спаси меня десница Твоя, Господь, воздастся меня. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоей не презри. Господи, искусил меня еси, познал меня еси, Ты познал еси седание мое, восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси воисследовалась, и вся пути моя провидел еси, яко не слезьте во языце моем. Все, Господи, Ты познал еси вся, последние и древние, Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему, кама пойду от духа Твоего, от лица Твоего, кама бежу, аще взыду на небо Ты там еси, аще сниду от там еси, аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних море, и там, бо рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя, и рех, и да тьма поперет меня, и ночь просвещения сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма я, атака и свет и я, яко Ты создал и утроба моя, восприял вместе чрево матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился иси, чудно дела Твоя, душа моя знает дело, не утаися кость моя от Тебе, я уже сотворилась и в тайне, и состав мой преисподних земли, не соделаны мои видите, очи Твои в книзе Твоей вся напишется, в одних содержится никто же в них. В мене же зело честь не выше друзей Твои, Божие зело, утвердившееся владычество их, и зачту их, и паче песка умножится, в остах и еще есть с Тобою, аще избиеши грешники Божие мужи и кровей, уклонитесь от меня, яко ревнивые из тех помышлений примут суету грады своя, грады Твоя, не ненавидящие летя, Господи, возненавидя их, и образех Твоих истая, совершенной ненависти возненавидя я, враги бывшими. Искуси меня, Боже, и убежь сердце мое, истяжи меня, разумей, стези моя, и вижь тящий путь беззакония во мне, и настави на путь вечен. Изми меня, Господи, человека лукава, от мужа неправедно избави меня, и же помыслишь о неправду в сердце весь день, о полчах убрани, и застриши язык свой, яко змеин, яд аспидов под усна моих. Сохрани меня, Господи, из руки грешницы, очки грешницы, от человек неправедных, изми меня. Ниже помыслишь о запятии, стопы моя,

стоят. Муж язычен, не исправится на земли, мужа неправедно злая уловят во исление. По знак яко сотворит Господь суть нищим и местью Богим, а бачи праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, как ходила пред Тобою, воздеяние руку моей, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение уста моими, дверь ограждения уснех моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавства, не пщевать и в иных грехах, человеки, делающими беззаконие, не сочтусь со избранными их, накажет меня праведник милости и обличит меня, клей же грешного да не намастит главы моя, яко ащи молитва моего благоволения их, пожертвуй быше при камени судьи, услышится глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседися на земли, расточившися кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповал, не отыми душу мою, сохрани меня от сети, уже оставивши меня соблазн делающих беззаконие, падут во мрежу свою грешницы, един есть аз, донди же приду. Гласом моим, как Господу возва, гласом моим, как Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Негда исчезать от меня духу моему, и Ты познался стези моя на пути сем, по нем же хождах, скрыша сеть мне, смотря ходи сны и возглядах, и небес знай меня, погиби бегство от меня, не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех Ты, иси упование мое, часть моя, иси на земле живы. Вонми моление моему, яко смирихся зело, избави меня от гонящих меня, яко укрепившися паче меня. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Меня ждут праведницы, донди же воздайся мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не мниди в суд с рабом Твоим. Яко не продится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой. Посадил меня из темных, яко мир Твоей века. И уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся, воздег Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров, слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе, взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдой Твоею, изведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есть, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

вечный во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, персты мои на брани. Милость моя, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, на него уповал. Повинуя люди моя, подмял, Господи, что есть человек, как опознал сие сии мой, или сын человеч, яко вменяешь его, человек суетил, подобися дней его, и косень приходят, Господи, преклони небеса и сниди. Коснися горам и воздымятся, блесни молнии, рыженеши я, после стрела твоей сметеши я. Пасли руку Твою с высоты, змеями избави меня от вод многих из руки сынов чуждих. Их же уста глаголыша суету и десницы, их десницы неправды. Боже, песнь новую воспою Тебе. В псалтире десятиструнем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего. От меча люто избави меня, змеями из руки сынов чуждих. Их же уста глаголыша суету и десницы, их десницы неправды. Их же сын век, яконого насаждения, водруженное в юности своей дщери их удобренные, где украшенное ко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от сего сие, овцы их многоплодно множащиеся, исходящих своих, воловьи их толстие, несть падение плоты ниже проходы, ниже вопли в стогнах их, ублажиши люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Бог их. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, благословлю имя Твое века век века. На всяк день благословлю Тебя, восхвалю имя Твое века век века. Вели Господи, хвален зело и величие Его, несть конца, рот восхвалят дела Твои, силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголит, у чудеса Твоя поведет, и силу страшных Твоих рекут. И величие Твое поведет, память множества благости Твоей отрыгнут, и правдой Твоей возрадуются. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедится Тебе, Господи, вся дела Твои, преподобные Твои, да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою, славу, великолепие, царствие Твоего, царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде, верен Господь во всех словесех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь Тебя не спадающее, восставляет Тебя несверженное, очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, исполняешь и всякое животное благоволение, праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих, близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь все любящие Его, и все грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, да благословит всяко плоть имя Святое Его век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресное во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, я в них же несть спасение, зайдет дух его и возвратится в землю свою. В той день погибнут вся помышления его, блажен его же Бог Иаков, помощник его. Но упование его на Господа, Бога своего, сотворшего небо и землю, море, вся я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидевым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованное, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженное, Господь любит праведники, Господь хранит пришельца, сирый вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в роды роду. Хвалите Господа, это благ псалом Богови нашему, да усладится хваление зижда Иерусалима, Господь рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обезуя сокрушение их, исчитая множество звезд и всем им имена на лица, и вели Господь наше, вели крепость его, и разума его не с числа, приемли кроткий Господь, смиряя же грешники до земли. Начните, Господи, в его исповедании, пойте Богове нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, просевающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их и птенцем брановым, призывающим его, не в силе консти восхочет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся его и уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, укрепи верей врат твоих. Благослови сына твоя в тебе, полагая пределы твой мир, и тука пшенично насыщая тебя, посылая слово своей земли, до скорости течет слово его, дающего снег свое к волнам, глуя как пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлеба, против лица мраза его, кто постоит, после слова своей стает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание судьбы своей Израилеве, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своей не яви

небесный свет, хвалите Его небеса небес, и вода, яже превыше небес, да восхвалит имя Господне, который речей выше, той повелей создавшися. Постави я века, век века, повеление положение мимо иди. Хвалите Господа земли, змей бей все бездны, огненный град, снег, голый дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древа плодоносные, все терди, звери и все скоти, гады и птицы пернатые. Цари и земсти, все люди, князи и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне. Яко вознесеся имя Того единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, ве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль сотворшим Его, и сын в Сионе возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих, вознесет кроткие во спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах своих. Возношение Божие в гортанях, и меча обоюдоострые в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связать цари их путы славных, ручными оковы железными, сотворите в них суд написан. Слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в отвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимбалях доброгласных, хвалите Его в кимбалях восклицания, всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

смеяться, то практически все во славе секты, и победишь им тогда судить детей, все бы беззаконие, сейчас вместе в грехе хранимя, мать моя, все бы истину возлюбил тебе известные тайны премудрости твоей, явил Мессии, отправишь мне и собой очишься, а мы живи и почисти убедимся, слугу мою полоси радость и веселье, возрадуйся после смирения, отвратились этого от грех мы, и вся беззаконие

0: Слава Господи Христу Твоему честному, кровью Твоей слове, крови неправедное пролитие уставил еси, и учистил еси от скверной злобное естество человеческое всесильнее, тем же славим, спасаем и державу Твою.
1: Пречистая Дево, благодатная Мария славная, радости ходатайце, певцы Твоя божественными благодатьми, благодатствуй. Я куда благодарственную песнь Тебе возслем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, род человеческий весь, тлением смертным осудися, проматерним вкушением древа, Тобой же воззвася, яко живот росшую, чистое, нетленное.
1: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас, память пророче Твою восхвалите, духа благодать молю, помощи мне Твоим ходатайством взывая, Избавителю Богу нашему воспоим.
0: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас, житие Твое непорочное обретися, священству украсися одежду и пророчестве светоносными сияние, Богоглаголеви блаженнее.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, законным венцем главу украсив Захарие, явился Иси священно явленен, вопия, Избавителю Богу нашему поим.
0: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Подира одежду, яко Аарон одеян, дюжа от корени Исеева, прозябшую от раковицу, приял еси, избавители во чреве носи.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, Тебе на водах, повесившего всю землю, неодержимо на древо вознесено, и в ребра прободаемо, смотряющее, солнце помрачашеся, всех просвещение разумевающее Тя, Господи.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, уязвляется Твоими гвоздьми долготерпеливе, иже в раи древле уязвивый Адама злодей, и уязвився, неисцельный вовеки пребысть, вернее же обретохом всех язв исцеление.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, лестью имя прельстивой, обожение, желанием, враг древле, из Эдема Богоматии, на землю пресмыкавый сокруши, но Христос, ущедрив мя, от ложезн Твоих плоть, восприим, воссозда.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, разрешися клятвы древние осуждения Богоматери Твоим ходатайством, явився будьте Господь, все независные источи, яко приблагие всем благословение пречистая.
0: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас, егда кадила сложение приносил еси архиерея, тогда предтечи приял еси провозвещение.
1: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас, миром священия священствовать, тя помаза яко Аарона, тем видение ангела восподобился еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, утро провозвещающее вселенней, тя солнца разумного спасе, Захария Иоанна родил есть.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Управи житие мое, Богородительница всечистая и жизнь, я же Захарием дому яснившая.

0: священствовал Богу по закону и пророчествовал Христа из девы Захария, воплощен от Духа Свята, явился и вселенний столб светел, с высоты правды Востока, весь мир осияюща и в путь мирен направляюща ноги наша, рекл еси, спасающий род наш.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Сына Твоего и Бога крестом, Дева, соблюдаем и присно, демонские прилоги побеждаем и коварствие, Господствуй на Тебя, Богородицу, истина, поющая и любовью всеродию ублажаем чистое, як уже прорекла еси, тем согрешение нам оставление.

0: Слава Господи Христу Твоему честному! Простерте руки, Господи, неудержанное, ко древнему вкушению отъемляй. Мертв на древе пожрен был еси, спасти восхотевый, из ребр ископыши связанным оставление.
1: Слава Господи Христу Твоему честному! Страдать и претерпел еси приблаги, якода разрешишь и нас от страстей бессловесия. Желчь вкусил еси, Владыка, источая мне божественную сладость, умертвился еси, живот мне подавая.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, кроме страсти родих тебя, и как увижу тебя ныне, страсти причащающейся, как утерпишися е, взываши Дева, Сыне безначальне, славлю Твое долготерпение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, священно действует божественному Рождеству Твоему, Богородице, чистое, невещественных естество, и человека в собрании любовью Тебя поет, Твоим сиянием нас возори.
0: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас, пророк Твой, Владыко, образы законными, верно служаши Тебе, и благодати сподобися усмотрите Твою истину.
1: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас, светом свет приял еси, мрачнейшим Ты яснейшее приблажение, законом Бо и благодать ныне Тебе приложися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу предстоя и Божественный Гавриил, благовествуя, яви Тебе блаженне, глас слова и предтечу.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, чистое жилище, содетель, дева, твари, обред тебя вселися, Елизавете на разреши.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, мертв зришися налобнем, умертвив ада страстью, плоти Твоя, не видя, не вида Ты Христе, ни добро Ты имел еси повешен. Удобрите мя, хотя яко человеколюбец.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, Адама первого пригвоздите, хотя страстное влюбление, возьми пригвоздаешися, и копием проботься, пламенному оружию возбраняешь Христе, не возбраните рабом Твоим хода.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, лествица явшися образно Якову, к высоте привзятая, Твоего Бога Небесная, яви Рождества воистину изрядное, Тобой, Бо, воистину нам Бог поживе, схождением божественным, и живот подаде человеку.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, тайно научим Твоему боговидне Моисею образу, предзряши купину неопалимую огнем, Дева всенепорочная, в Тя, Бо Создатель, вселься, не опали Тя высшую всех творений, Бога Небесная.
0: Святый Пророчий Божий Захария, моли Бога о нас, кидарь положися на главе Твоей, о Пророче, в начертании имущ истинное божественное священие.
1: Святый Пророчий Божий Захария, моли Бога о нас, радуется тварь Рождеством Твоим, архиерей, Ты, Бог, прозяб еси покаяние проповедника.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, украшено Твое житие, препроводив заповеди, бо вся Господня с Елисаветою совершил еси.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, направляется к пению язык Твой, Бога глаголеве, не искусобрачную, бо в очреве.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, применяя руце древле, Яков прообраза ваш крест, благословляя отроки, тем же вышний, на того восходяй, клятвы древние, решиши человечество, и источаеши ныне благословение, благословящим Тя едине, Бога благословение и содетелю преблагий.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, Твою страсть прообразуй слове, великий Моисей, вознесе древле медного змея на древо, от емли зрящая, от ядовитого угрызения змеина, ибо владыку, распят убывшу ти, вреждение змеиного богомерзкого всевернее, избавихомся.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, законней Тя образ Богородице, и проречение яви пророков являху, имущую родите миру Избавителя и благодетеля всея твари, многочастно и многообразно благодействовавшаго, верою и любовью Владычице чистая, славословящих Тя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же волею божественную, и силою содетельную Своею, вся от несущих составлей чистая, пройди от Твоих ложесн и Бог, и человек, и иже во тьме неведения прежде сущая, сияньми божественными Владычице чистая, светло озари.
0: Святый Пророче Божий Захария, моли Бога о нас, закона, служа и сени, явися, и благодати проповедник, спаси наш, сподобися, бо видите Твое воплощение.
1: Святый Пророче Божий Захария, моли Бога о нас, судными словесы украшься, слово пресносущное, плоть носящая, Захария священни приял еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился еси внутрь храма, служа Богу, таиниче Богодухновенне, ири быв досточуден.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, спаса Богоматери во утробе девы носящее, слово безначального, Елизавете, позналось еси.

0: пророк днесь и священник Вышнего, Захария, предложи предтечи родитель, трапезу своей о памяти, верное питая, питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко божественный таинник Божия благодати.
1: Законом молчанием иерарх связася ангела гласом, ангела прием Христова пришествия, пророка и таинника, с Елизаветию неплотную и целомудренную, и того рождеством обновися благодати избавления и примирение наше всемирное, сего проповеда, агнца и содетеля, и естество обновителя, от неплотной утробы плод подающая, сына же явышегося из девы, яко божественный таинник.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, егда Тя на кресте собор еврейский осуди, зрящая земля ужасеся, солнце свет свой сокры, и сущий во тьме свет видиша, поющее, Избавителю Божия, благословен еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, досаждение претерпел еси спасе, тростью и бием, и терниями, яко царь, волею Христе Божий венчеваем, на спасение нас поющих, Избавителю Божия, благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, преукрашенну Тя, имущую позлощенное Богоматерь украшение, благолепное, восхоте Твой Сын же и Господь, во спасение нас вопиющих Ти, плод Твой чистое, благословенный.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, шипок посреди терний, о бред пречистая Владыка, исполни нас благоуханьми Твоими красными благодати духовных, вопиющие Ему во умилении, Избавителю Божий, благословен еси.
0: Святый пророчий Божий Захария, моли Бога о нас, егда глас вопиющего прииди от неплодная, паче естества Твоего языка узы разреши звати, благословен еси, Господи Боже, во веки.
1: Святый пророчий Божий Захария, моли Бога о нас, любимич, родися женихов от неплодови, Рождество Девы провозвещай яви, притеча, верую зовущим, благословен еси, Господи Боже, во веки.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Весь был еси Захария, божественный орган Духа, треблаженне и пророка Твое, провозвещаше отроча. Благословен еси зовуща, Господи Боже, во веки.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Законное исполнение Тя от роковицы, главизну всего пророчества, Захария зря познаше вопия, благословен пречистое,

0: слава Господи Христу Твоему честному, пиеши чашу Христе, юже возжелел еси страстью крестною, источниками проливая и оставления от живоносных ребр, ради ребра умершему, пою тебя воспевая, священницы благословите, люди превозносите во вся веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, егда тебя беззаконние люди осудишь и распять Иисусе посреди беззаконных же, жизнодавчи Господи, потрясеся земля, и все воспеваху со страхом, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Божественному Даниилу ныне предвидена была еси, несекомая гора, из Тебе, бо отроковице, камень отсечеся, Христос, един бо Дево, кроме руки человеческие, Его же отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, песнь и Рождество Твое чистое, присно славят горние войни, и Тебе же, отроковица Преснодева, радостно с нами, яко Богоматери воспевают, юже отроцы благословят, священницы воспевают, люди превозносят во вся веки.
0: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас. Истины, показайся, пророк, Христовы бостези Иоанн предгряды, уготова предтеча, блажение иерарше, Его же превозносим во вся веки.
1: Святый пророче Божий Захария, моли Бога о нас, Витийствуя, благословил еси владыку, спасение нам подавшего, от Давида воссиявшего нам плотью Господа славы, Его же превозносим во вся веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, дарований великих сподобися Богоявленне, предтечу родив пророков всех высшего, Господа поющего и превозносящего во вся веки.
1: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Иерарх Купна, и Бога проповедник Захария, Деви и Матери, Господа носящей твари, радуйся, поклонися, юже превозносим во вся веки.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, да снедию истлевшего сладостное древо, едини спасе, яко благо избавишь от тли, распятися плотью, и умертвитесь, изволил еси, поем непрестанно Иисусе, многое благоутробие и силу Твою.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, о, как и претерпел еси болезни, на кресте простираем, от болезней лютых изымаем я спасе, как у терниями венчавайся, все попалил еси страстей терния, как у отста напоивайся, веселью чашу нам растворил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, радости нам вечная и жизнь явилась еси, неприестественне, Богородительница ходатайца, чистая, спаса всех росшая, от лица земного всяку слезу яви отъемшаго, и всем радость подавшаго.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко воистину превыше всея твари еси, Бога бо всех родила еси плотью, тем же тя предстательницу, имам и владычице, и надежду известну, и стену тверду, тобою спасение лучите надеющиеся.
0: Святый пророчий Божий Захария, моли Бога о нас, исполнился еси вдохновение утешите льва, и благословите начат Господа, священнотаинниче Богомудрый и Богоблаженнее.
1: Святый пророчий Божий Захария, моли Бога о нас, глаголов исхождения архангелов, архангеловых узрев, Бога глаголеве прихвальне, благословение языка бе подвигнул еси им.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, страдания, венцы и священства, и просвещением пророчества украсился еси, о Захария, преблаженне и Богоглаголеве.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, света сущи приятелище, просвети, Дева, помраченную душу мою страстьми, и кромешнее мя

0: крест – хранитель всея вселенная, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – верных утверждение, крест – ангелов слава и демонов язва.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, первые гласом ангела умолчал еси в невходных, захотящие быть и прозябение, из тебе гласа вопиющего, и ныне молчише оного ради, пред невходными за колен бы в Захарии.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. У креста предстоящий тя бессеменно росшая, и рыдающий вопияше, у выслачайшее чадо, како зашел еси от очию моею, како в мертвых вменился еси.
2: Хвалите Господа с небес, хвалите Его, вышний тебе подобает песнь Богу, хвалите Его, все ангели Его, хвалите Его, все силы Его. Тебе подобает песнь Богу, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды и свет. Хвалите Его, небеса, небес, вода, яше превыше небес. Да восхвалят имя Господне, якотоище выше той повелей создавшийся. Восстави я век и век века повеление положениями мои иде. Хвалите Господа земля.

Отці, Баді, всі це пірнати, царі земсті, всі люди, князі, всі судді земсті. Юноши і діви, старці, з юнатами до вас хвалят ім'я Господнє, яко вознесеся ім'я того єдиного, ісповедані Його на землі і на небесі, вознесет рог людей своїх, песнь всім преподобним Його, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь нову, хваленье Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуется о Царе Своем, да восхвалят имя Его в лице и тимпане, и псалтыри да поет Ему, якобы говорит Господь в людях Своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, возрадуются на ложах Своих, возношение Божие в гортани, и меча бою дострый в руках их, сотворите отомщение во языцах, облечение в людях, связать цари их путы, славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыри и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимбалях доброгласных, хвалите Его в кимбалях.

слава подобает Господе Боже наше, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому.

на вся в день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки и век века. Господи, прибежище молыси нам в рот и рот. Азре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты и си Бог мой, яко у Тебе источник

благословенися, Господи Боже, Отец наших, и хвальное и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаху на Тя. Благословенися, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенися, Владыко, образуми мя оправданием Твоим. Благословенися,

0: Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, святый, благослови, благослови.

Главное, чтобы те, кто не попал в пункт,

Иаков, Филарет Исаф, Иосиф, Никон, Исаф, Петерима, Яким, Иоанн, Сегири, Сипимен, Алексея, Митрополита Даниила, Патрона, Макарий, Сегири, Онтигури, Николая, Мануила, Иосифа, Никодим, Антония, Иоанна, Сегири, Серапиона, Петерима, Симона, Лев, Варнава, Евгения, Феофана, Филарета, Архиепископ Алексея, Моисея, Августина, Мефодия, Немена, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Пениамина, Сергий, Серафим, Платона, Кранида, Греба, Сергия, Ерофея, Дремидонта, Зосимы, Феофила, Священный Архим Кирилл Иеронин, спочивший в Расе, Перебетисия, Ски Архимандрита, Захария, Стави, Серафима, Иоанна, Серафима, Иосия, Рафаила, Моисея, Пантерима, Михаила, Никона, Рафаила, Архимандрит Маликин, Дремидонт, Иосафа, Филадельф, Антоний, Пантелеим, Надия, Анисия, Липия, Феодорита, Данила, Августина, Серафима, Андрей, Николая, Вениамина, Степаны, Иннокентия, Георгия, Фанасия, Нектария, Сергия, Пимен, Исаия, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарит, Наума, Дьявола, Лаврентия, Лян, Гера, Александра, Никита, Ильи, Игумен, Алексей, Степан, Михаил, Михаил, Николай, Гавриил, Стрела, Фиил, Пафнутия, Замаскина, Игумена, Бориса, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Федор, Нафанаил, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифор, Ирина, Владыс, Константин, Иосиф, Левиса, Михея, Ксена, Фонта, Виссарион, Ироним, Григорий, Георгий, Игнатий, Тихон, Ферафонт, Аркадий, Андроник, Космо, Геннадий, Петерима, Краниза, Феодорита, Си, Ярастимонахов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонаха, Сава, Гавриила, Назарь, Кипиан, Антиоха, Павла, Павлина, Репа, Петерима, Вениамина, Никон, Антони, Илария, Сава, Варнава, Ченофонта, Ферафонта, Яков, Сесой, Маркиана, Никонора, Макария, Нафанел, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Сава, Зенон, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федора, Хара, Лампия, Варнава, Пимена, Ионы, Сьердиконов, Варнава, Сьердих, Архидиконов, Бориса, Романа, Юбинари, Ярдиконов, Данил, Пахон, Дети, Никона, Сафуни, Ресигана, Татьяфана, Кайса, Поликарпа, Панкратия, Прокатиконов, Григория, Федора, Дяконов, Илии, Георгиевский, Монаха, Симеона, Монаха, Смелентия, Венедикта, Анеса, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраам, Прокопия, Варлам, Антонина, Петра, Пантелеима, Нестериона, Валериана, Исаак, Исаакия, Власия, Венедикт, Николай, Маркела, Савати, Послушка, Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, Максима, Инока, Василия, Новая Ставна, Архимандрита, Платона, Середины, поминаем православных христиан, его ежу, простите, семсяков, грешных.

Иерусалим, почивши братья твои, обители сия, Христи Бог, все дни поминаем православных христиан, Христи Божий наш.

Бог наш, политоучитель Твоей Матери, Святой Славы, Пресвятой Апостол, где подобный Богоносный, Отец наш, Пресвятой, и Дух от нас, Христа Сарасы, Сирени, Праздник, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой, Пресвятой,

давайте, естественно.